0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне,
2: а также в интернете по адресу
1: radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции, рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

0: Добрый день, уважаемые дамы и господа! В эфире очередной 1091 выпуск программы «Радио Грюневеле». У микрофона Геннадий Колмогоров, а сегодня 8 августа 2026 года. Ну, а если вы нас слушаете в повторе, то раннее воскресное утро 9 августа. В нашей программе сегодня новостей нет, а мы слушаем вторую часть беседы с поэтом, творческим человеком Подольским Эммануилом Викторовичем. И в завершении программы юмористическая страничка. Приятного вам часа. Ну а начнем мы с концертной записи одной из песен на стихи Эммануила Подольского. Концерт был посвящен его дню рождения, который прошел нынешним летом. Песенка задорная, не новая, а исполняет ее Латухина Татьяна, участница группы «Романтика». Гундак, либо Цухера, а микрофон ист Геннадий Колмогоров, инхоти гезендунг, виршпрехен мит дихтер Эммануил Подольский. Фильшпас байм Цухерен.
1: Музыка Леонида Каплуна, очень женская песня, она называется «Я никому не верю».

0: Дорогие друзья, сегодня у нас следующая, вторая беседа с Эммануилом Викторовичем Подольским о его жизни, поэзии и вообще творческой деятельности. Добрый день, Эммануил.
1: Добрый день, Геннадий. Добрый день, уважаемые слушатели радио «Фрай». Продолжим наше знакомство. Продолжая дальше нашу радиовстречу, предыдущая передача завершилась песней «Эмигранты», написанной композитором Леонидом Каплуном на мой одноименный стих. Я неспроста начинаю сегодняшнюю нашу встречу с эмигрантской темы, ибо личину эмигранта нам придется ощущать и носить на себе всю нашу жизнь в эмиграции. Это очень ощутимо проявилось в начальный период нашей жизни в эмиграции. Ведь в тот период в Германию приехало очень много готовых, высококвалифицированных специалистов, инженеров, ученых, изобретателей, которые были оторваны от своих рабочих мест перед самой эмиграцией. Чтобы вырастить такого специалиста, специалиста такого уровня, необходимы десятилетия. Но по негласному распоряжению нас не брали на работу. У вас, естественно, возникнет вопрос, а почему? Одна из причин – политическая, другая, по моему мнению, чисто психологическая, присущая человеческому обществу. Я вспоминаю, как мы у себя на предприятии воспринимали несколько высокомерно и снисходительно практикантов, выходцев из африканских стран. В подтверждение этого мнения приведу такой пример. Я очень любил читать книги о животных, особенно в которых затрагивались психологические моменты отношений между собой. Мне очень запомнилась одна из книг «Несущий ветер», в которой описывалась жизнь дельфинов. В ней ученые провели такой опыт. На одного из дельфинов надели атрибут, отличающий его от других членов сообщества, и наблюдали, как его отовсюду сородичи изгоняли. Ученые объясняли это так: либо такой индивид воспринимается как более высокий и воспринимается как вожак, либо отторгается как неизвестный и опасный элемент.
0: Эммануил, это же в русском языке есть поговорка «белая ворона», да? Или есть такая поговорочка: «среди ворон орлом не будешь».
1: Да, Геннадий, есть много поговорок, которые так объясняют этот психологический момент. Так вот, ощущение себя чужаком не покидало меня все время, что я и отразил в стихотворении «Когда вернусь в Россию я». Это стихотворение не оставило равнодушным Леонида Каплуна, и он написал песню одноименную «Когда вернусь в Россию». Исполнила ее популярная певица и здесь, в Эрфурте, и в России, Регина Симона. Я думаю, что Геннадий ее продемонстрирует вам.
0: Слушаем эту песню. И я скажу, что мы записывали ее 20 лет назад, в 2006 примерно году.

0: первые годы жизни в эмиграции мы, оторванные от своих корней, интенсивно старались завести новые знакомства и найти новых друзей. Поэтому было много знакомств, было много бесед, разговоров и обмен мнениями о причинах эмиграции. Они были разные, и у каждого своя личная. Анализируя полученную информацию за этих знакомств и бесед, я пришел к выводу, что всех эмигрантов условно, по моему мнению, можно разделить на такие три группы. Первая – эмиграция по зову крови. Вторая – отсутствие перспективы дальнейшей нормальной жизни по месту проживания. И третья – незначительное, но присутствие – это по чувству стадности. И что удивительно, что многие из этой группы говорили, что они там, на родине, были большими людьми. Тогда напрашивается вопрос, а зачем эмигрировал? Почему? Поэтому хочу представить вам стих переселенцу. «Но что ты руки опустил? Делов вокруг немерено, и шевелиться нету сил, что смотришь так потеряно. Или душой вовсе скис и утонул в отчаянии, что взор потупив, смотришь вниз и ходишь непрекаянный. Неужто потерял себя в свободном мире западном, который мнился для тебя Эдемом, раем праведным, который жаждет лишь тебя, в одном тебе нуждается, но понял здесь, душой скрипя, не так все получается. Свободный мир, здесь всякое случается. Здесь каждый сам себе кумир, сам за себя и мается. И счастье сам свое кует, хлопочет и старается. Что заработал, то живет, в том, что достиг, купается. Возможно, сложно с языком, не может с ним управиться. Застрял он в горле, словно ком, никак не переварится. А может, не привык к трудам, к нагрузкам, к напряжениям. И здесь же, так же, как и там, плывет все по течению. Почив в безделье, чудо ждешь, что все само получится. Но почему-то не поймешь, что надо и помучиться. И очень сильно попотеть в работе и стараниях, чтоб что-то в жизни поиметь и получить признание. Ведь знаешь сам, что без труда, как говорят предания, и малой рыбки из пруда не взять при всем желании. А потому бросай дурить и строить обделенного, себя отравить, людей мутить, что в этом всем мудреного? Ты лучше сам перед собой признайся в пустословии, и что вершат твоей судьбой лентяйство и безволие. И можно только сожалеть, что впал ты в заблуждение, что самого себя жалеть тебе как наслаждение. В первое время проживания в Эрфурте я много времени уделал прогулкам по городу с целью знакомства с городом, с местной жизнью. И что удивительно, иногда, идя по городу, я принимал приветственные возгласы от местных жителей. Со мной здоровались, как будто я коренной житель. Это меня удивляло и радовало. В результате одной из таких прогулок у меня появился стих «Уличный певец». Дальнейший наш коллега по романтике Виталий Иллинзер написал одноименную песню, которую вам Геннадий представит.
1: Мы ее сейчас и послушаем. И я тебе скажу, Эммануил, у нас вторая беседа с тобой получается как музыкальный калейдоскоп. Музыки больше, чем разговоров.
0: Ну, я думаю, что это самое. Людям приятнее прерывать длинные переговоры,
1: Поэтому... Уличный певец Виталий Эллинзер, Эммануил Подольский.

0: В своей поэзии я много места уделял тому, что происходило в человеческом обществе. Поэтому хочу прочитать, представить вам сейчас ряд своих стихотворений, в которых я отразил те впечатления, навеянные увиденным и происходящим. Зависть. О, зависть черная, людская! Ты словно ржавчина сердец, нас незаметно разгидая, плетешь терновый свой венец. У нас внутри он, невидимка, и жалит он из-под тишка, а совесть тает, словно льдинка, под жаром алчности огня. Растет венок, его колючки, впиваясь глубже и сильней, как ядовитые гадючки, яд запускает до корней. Морали нашей и устоев, их разъедая, словно ржа, и не дает уже покоя души гниения парша. И зависть гложет нас и точит, и ядовитым бьет ключом, и злостью черной кровоточит на тех, кто лучше кое в чем.
1: Эммануил, вот приехав в Эрфурт в 96-м году, да?
0: Да, в 95-м.
1: Ну вот, в конце 95-го. Больше 30 лет. Ты застал очень мощную здесь еврейскую общину. И, собственно, в ней ты вращался, начал и до сих пор. И когда ты сделал свой первый концерт, так скажем, когда ты представил свое творчество публике, как это случилось, ты помнишь?
0: Ну, я помню в общих чертах, конкретно даты я не запоминал. Но когда только приехал, я усиленно искал, как и все остальные, контакты, общение с людьми, свою душу загрузить тем, что ей не хватало. Друзей, общите, дружелюбие, познание жизни. У нас было тогда очень много знакомств. Первое знакомство, которое оставило во мне след и, так сказать, наметило дальнейшую мою деятельность, это знакомство с Леонидом Комплуном. Мы были в одном хайме, в Ашере.
1: Мы должны радиослушателям пояснить, что такое хайм. То есть вот вы из своего Харькова приехали в Германию, и это был первый такой переселенческий пункт.
0: Да, это приемный пункт был. Когда я стал в Киеве в очередь на сдачу документа, ну, интересовался среди рядом стоящих, куда ты едешь, называя, я назвал свою Ашару по-немецки.
1: Откуда ты знал, что именно Ашара у вас в документах это было?
0: Я не помню уже, это 30 лет назад было. И мне говорят, это деревушка, как-то никто не знает, где это, там недалеко от Эрфурта.
1: Ну и все, то есть приехали на электричке, заселились в это общежитие.
0: Не на электричке. Мы приехали автобусом. Ну куда, как переезжали сюда? Каждый старался побольше взять с собой то, что накоплено за ту предыдущую.
1: Барахла.
0: Барахла, да. Вот. Некоторые, я видел, загружали пианино в автобус. У нас было 50 ящиков, мест багажа. Литманы, которые мы потом познакомились, говорит, мы смотрим в окно, подъехал автобус, и идет разгрузка бесконечная. У нас было не один человек, семья большая, сын своей семьи, дочка, я с женой, родители. Так что коллектив был большой.
1: Ну вот тебе 30 лет назад было чуть за 50. 50, ну, с половиной, 57, будем
0: 56
1: говорить.
0: 56 лет.
1: Да. Да.

0: музыкант, поет. И обладает такой способностью сочинять музыку. И мы начали с ним сотрудничать и делать отдельные выступления. Это было на базе культурного центра «Кляйна» синагога.
1: Но Леня попал в Эрфурт только через 10 лет.
0: Он жил в Бад-Лангензальце.
1: Да, Бад-Лангензальце.
0: А мы контактировали, он приезжал сюда, общался тут. Мы сотрудничали. Несмотря на расстояние.
1: Ну и когда первый-то концерт, так скажем, будем говорить? Лет через 5?
0: Где-то так, приблизительно. Тогда активное участие в нашей деятельности общины принимал Март Конкелевич. Он устраивал концерт, собирал нас, приглашал артистов со стороны, давал возможность нам устраивать концерты. Постепенно нарастал так объем выхода в люди и контактов. Потом появились знакомые. Познакомились мы с семьей Херген Редеров. Виктор Барт писал стихи и песни, исполнял. И мы совместные концерты давали.
1: С Витей мы знакомы давно, конечно, еще с тех времен. Он на твои стихи ничего не написал.
0: Написал.
1: Какую песню, я не знал?
0: «Очаг», например. И... Есть еще одна песня, лирическая.
1: В исполнении Виктора, да?
0: Да. И они дуэтом вместе с Леней выступали в наших концертах.
1: Сейчас Виктор с семьей живет во Франкфурте, да. Работает на Мессехалле, в выставочном всемирном центре во Франкфурте. И вот на пару музыкальных выставок я к нему приезжал, и на автомобильные я тоже приезжал во Франкфурт. Так что автосалон Франкфурт, самое новье. Так что мы с Витей связь поддерживаем.
0: Я тоже поддерживаю. Он выпустил несколько книг.
1: Да, у него сейчас даже роман вышел.
0: Да, исторический роман «Дитя двух эпох».
1: Это очень хорошее и полезное знакомство, я так скажу.
0: Да, ну, так сказать, ну, подпитывает творческую деятельность свою, что люди не устраняются, куда забиваются четыре стены жилья, а ведут образ общественный. Суррогаты. Суррогаты, суррогаты. Нынче в моде и в цвету, и роятся суррогаты, словно мошки на свету. Семьи женские, мужские, есть семейный суррогат, роли женские, мужские, исполняя суррогат. Суррогатные мамаши, суррогатные отцы, кто был Васей, стал вдруг Машей, ищет у других концы. Кто есть кто в семье, в натуре, без пол-литра не понять. И зачем в любви натуру суррогатом заменять? Жизнь сдвиг идет по фазе, суррогат в ней правит бал. Наподобие заразы катит он, как будто вал. Сдвиг идет по всем аспектам, нет ему, видать, преград. Он идет, как по проспекту, метастазный суррогат. Проникая в жизнь, как споры, прорастая тут и там, наплевав на разговоры, потерпевший стыд и срам.
1: Ты прочитал сегодня уже несколько стихов. Это все первая книга или мы уже говорим о второй?
0: Это уже вторая книга.
1: Когда она вышла?
0: В 2017 году.
1: Да, немалый срок, почти 10 лет назад уже.
0: Да, но дело в том, что я не собирался издавать книгу, писал, изливал свою душу. У меня после лет 5-6 работы в поэзии появилась такая жизненная потребность души. То, что меня, так сказать, задевает, теребит внутри душу, сердце, я должен бы изложить в стихотворении. И тогда наступал душевный покой. И вот по мере, так сказать, в такой деятельности, в такой жизни, в такой манере, накопилось много поэтического материала. Когда я только начал свою активную деятельность в Эрфурте, я так скромно, но по натуре не любил выпячивать себя, начинал представлять свои произведения людям. Вижу, что людям нравится, и меня начинали спрашивать, а книги у тебя есть, где можно видеть? И тогда у меня зародилась мысль издать эту книгу.
1: Все понятно, скорее всего, так оно и бывает.
0: Да. Первая книга «Грани», которая, ну, если продлить название «Грани»,

0: не жизни, вышло пораньше, печаталось в Москве, а потом второе издание после распродажи первого печаталось, издалось на Украине. Сейчас я вам представлю свое следующее стихотворение, которое называется «Дороги жизни». Дороги жизни, как шторма качают, то ты на гребне, то идешь ко дну, и часто из седла нас вышибают, коль забываем истину одну. Дороги жизни сложные и тернистые, они укатанные трассы полотно, и мы на них не гости, не туристы, и правило по жизни есть одно. Не хнычь безвольно руки опуская, и не хандри судьбу свою кляня, а соберись и внутренне мужая, всем докажи, что значит твое «я». Дороги жизни многолюдны очень, встреч роковых на них не избежать, и что в квет не выпасть, между прочим, должны всегда себя в руках держать. При этом важно цели своей жизни осмысленно и верно выбирать, и потому полезно и не лишний еще с пеленок истину познать. Не хнычь, безвольно руки опуская, и не хандри судьбу свою кляня, а соберись и внутренне мужая, всем докажи, что значит твое «я». Хочу немножко дополнить информацию. В этот период в Эрфурт приехала моя землячка, с которой мы здесь познакомились, Алла Колодная, музыкантша, с которой мы начали сотрудничать, и она начала писать песни на мои стихи. На это стих была написана песня.
1: Это удивительно, Эммануил, что Алла Колодная твоя землячка. И мы записали, значит, диск с ней тоже. Он лежит, кстати, в социальных сетях. Есть группа «Романтика», и там целый диск лежит на твои стихи в исполнении Аллы Колодной. Она поет, и она же за фортепиано. «Льются песни из телеэкранов». Так называется одна из песен Аллы Колодной на стихи Эммануила Подольского.

с теми, кто оставался в тылу. Жены любимых, прощальные муки, их объятия.

0: Напоминаю, на радио Грюневеле мы слушаем вторую беседу с Эммануилом Викторовичем Подольским, поэтом, творческим человеком.
1: По приезде в Германию, после того, что я не смог устроиться на работу по своей специальности, я полностью погрузился в культурную общественную деятельность. В этот период было много активных, деятельных людей. Вместе с покойным Семеном Лившицем мы организовали литературный ферайн «Словесность». Мы были коллективным членом немецкого объединения «Фройндшафт». В рамках работы «Словесности» мы проводили 8-10 мероприятий в год в культурном центре «Малая синагога», в культурном центре еврейской общины. Несмотря на такую занятость, я нередко мысленно возвращался в свою прежнюю жизнь. Хочу представить пару стихотворений о воспоминаниях моих о прежней жизни. Первое из них – «Тяжелые раздумья». Когда приходит долгий зимний вечер, глубокой тьмой покрыто все вокруг, мне тяжесть опускается на плечи, а в душу холодок вплывает вдруг. Приходит ощущение такое, как будто бы в пустыне темноты, и настроение минорное, дряное, и чувство безысходной пустоты. Я весь в раздумье, мысли мои кружат, как стая чаек над бурлящей волной. Вопросы безответные все туже, кольцо сжимают над моей головой. Печаль и грусть туманом оседает на дно души щемящим холодком, и от него внутри все замирает, и горлу давящий подкатывает ком. Страницы жизни мысленно листаю, пытаясь образы и чувства возродить, и вслед за мыслями я тихо улетаю туда, где снова хочется побыть. Туда, где моя молодость лихая, в те времена, когда был молодым, когда мечтал, мечтам границ не зная, и жизнь бурлила коромыслом дым, стоял от всплеска юного задора, и жажда жизни била через край. И не было преград нам и заборов, мешавшим видеть нашей жизни рай. Но это все уже временем размыто, всплывают лишь отдельные штришки. Забвение тенью напрочь все покрыто, и нам доступны только лишь вершки. А вот в другое время погружаюсь. Я отслужил, учеба позади, в работу с головой окунаюсь, и мысли все о том, что впереди. Все спорится, движение по службе, свое лицо и имя приобрел. Жил в любви, с друзьями в крепкой дружбе, то, что желал, я вроде бы обрел. Мы созидали, строили, дерзали, то что-то перестраивали вдруг. Но факты нам наглядно показали, что мы все тот же замыкали круг. И вот страна рассыпалась, распалась на княжества удельные вокруг, а нам в итоге нищета досталась и пепелище экономики разлук. Удельные князья заполучив свободу, ее по-своему начали трактовать. Не для страны, а в личную угоду все стали рушить, грабить, воровать. Естественно, под лозунгом «так надо» для нас, родимых, жизнь перекроить, которых превратили просто в стадо и начали безжалостно доить. На нищету и бедность невзирая, дерут последнее с народа, словно спрут. И власть, и капитал к себе сгребая, страну все ближе к пропасти ведут. И наполняет сердце горькой болью, что столько зря пропавшего труда, и сыплет мне на рану, будто солью, наш жизни путь, приведший в никуда.
0: Эммануил, а вот это стихотворение «Страну все ближе к пропасти ведут» – это какой год ты написал примерно?
1: Это было конец 90-х годов, 93-й, 94-й, это как раз перед самым отъездом.
0: Ну да, поэту свойственно предвидение.
1: Да. Следующее стихотворение из серии воспоминаний называется «Как сладостны воспоминания». Как сладостны воспоминания о той поре ушедших лет, наивной юности мечтания, когда границ мечтаниям нет, когда полны самосознания, когда сомнениям места нет, и вдохновлял нас на дерзание, надежд манящих добрый. О том, как жизнь тогда бурлила, как все вертелось колесом, как кровь кипела в наших жилах, и все нам было нипочем. Ах, как милы воспоминания о том, как мы входили в свет, о первых чувствах и признаниях любви и верности навек. Как мы взрослели и мужали, как познавали жизнь и суть. Частенько шишки набивали, но продолжали дальше путь. А как свежи воспоминания о жизни в зрелые года, когда все знаки препинания уже расставлены. Тогда нас чистолюбие волна к себе забрала на заклание, и мы все силы и старания работе отдали сполна. Как сладостны воспоминания о старой дружбе и друзьях, но омрачает осознание, что ничего вернуть нельзя. Одни от нас совсем далеко, других уже на свете нет, и все сильнее одинокость нам застилает белый свет, как будто снежною поросшей все заметается шурша, и только памятью о прошлом все чаще греется душа. Я много прочитал вам грустных стихотворений, но они были навеяны жизнью, теми событиями, теми переживаниями, которые происходили в душе. Ну, я думаю, закончим нашу эту встречу лирическими песнями, которые вам продемонстрирует Геннадий в этой передаче.
0: Спасибо, Эммануил, за сегодняшнюю программу. Но у нас будет еще одна встреча, ведь есть еще и третья книга твоих стихов.
1: Есть, да, и третья книга, но и упущена, то есть не приведена тут. У меня очень много лирического материала, лирических стихов, посвященных любви, добрым отношениям, приятным знакомствам. Я думаю, что третья беседа мы должны так наполнить более оптимистическим материалом.
0: Уважаемые радиослушатели, ждем через пару-тройку недель нашей следующей встречи с Эммануилом Подольским, с его лирикой, ну и, наверное, с эпиграммами тоже, с хулиганскими стихами.
1: Хочу одну открыться. У меня, ну, все знают книги, понимаете, популярная книга «Гарики на каждый день». Я, подражая ему, написал книгу, небольшой сборничек «Подлянка». В следующей передаче...
0: Ну, прочитай что-нибудь на память, заинтригуй все-таки.
1: Сейчас попробую вспомнить. Так пусть простит меня читатель, интеллигент и обыватель, за нецензурщину мат, но этот горький компромат на нашу жуткую реальность, не применив тех слов банальность, я так бы высказать не смог.
0: Отличная точка в сегодняшней программе.

0: «Страничка юмора» на радио Грюневере и Михаил Жванецкий.
1: Юмор – это ремень безопасности, который спасает нас при аварийном столкновении с действительностью.
2: Вы не хоронили в августе в Одессе? Как вы не хоронили в августе в Одессе в полдень в жару? Ну, давайте сделаем это вместе. Попробуем близкого человека, давайте. Мы с вами подъедем к тому куску голой степи, где указано хоронить. Кладбище, мать их. Съезжается 15-20 покойников с гостями сразу. Голая степь, поросшая могилами. Урожайный год. Плотность хорошая. Наш участок 208. Движемся далеко в поле. Там толпы в цветах. Все происходит в цветах. Пьяный грязный экскаватор в цветах. Все давно приготовил. Ямки по ниточке. Раз, раз, раз. Сейчас он только подсыпет, подроет, задевая и разрушая собственную работу. У него в трибуне потрясающая рожа музыкального вида с длинными волосами. Лабух. Двумя движениями под оркестры вонзается в новое, руша старое. Потом, жутко целясь, снова промахивается, завывая дизелем под оркестры. Дикая плотность, их суют почти вертикально. Поют евангелисты, высоко взвывают евреи. Из-за плотности мертвецов на квадратный метр над каким-то евреем «Товарищи, дозвольте мне!» «Фу! А де Григорий? Что ж вы меня відштовхнули, товарищи?» Цветы, цветы, затоптанные, растоптанные, белые лица, черные костюмы, торчащие носки ботинок, крики. «Ой, Гиволд, Господи, душу его покой! Дозвольте мне, товарищи!» Хорошо видны четверо в клетчатом с веревками и лопатами. Их тащат от ямы к яме. «Быстрей, быстрей, закопайте! Это невыносимо! Сейчас, сейчас, сейчас! Вначале веревки, потом лопаты. Где чей? Как табличку? Где табличка? Сойдите с моей могилы! А где мне стать? У меня нога не помещается! Все равно сойдите с моей могилы!» Веревки, лопаты. Музыкант выкапывает, они закапывают. 5 штук сразу. Между ними по оси Х 50 сантиметров, по оси Y 25. Много раз, много. Пока еще живых больше. Но это пока, и это на поверхности. 4 человека машут лопатами, как веслами. Мы им все время подвозим. Не расслабляться. Покойники снова в очередях. Уже стирается эта небольшая разница между живыми и мертвыми. Шеренги по веревке. Расстояние между бывшими людьми 0.5 метра, время 0.5 минуты. Крики, плачи, речи, гости, цветы, имена. На красный гроб прибивает черную крышку. «Ребята, это же не наша крышка!» «Ребята, где наша крышка?» «Откуда мы знаем, где ваша крышка?» «Сема, держите рукой нашу крышку!» «В этой кислоте над вашей ямой чужой плач!» «Он был в партии до последнего дня!» «Кто он? Никогда не был в партии!» «Если бы мы достали кровь, он вообще бы жил!» «Цепарин, цепарин! Ему не хватило цепарина!» «Вы знаете, операции они делают удачно, они выхаживать не могут!» «Зачем тогда эти удачные операции?» «Вы хотите, чтобы он хорошо оперировал и ночами еще ухаживал?» «Я ничего не хочу, я хочу, чтобы он жил!» «Вы скажите спасибо, что оперирует хорошо!» «За что спасибо, если я его хороню?» «Это уже другой разговор!» А вы знаете, вот он не хотел брать на себя, вот он как чувствовал. А они ему все время сверху, бери на себя, бери на себя. Он не хотел, я не возьму на себя. Они кричали, бери на себя, он взял на себя, теперь он здесь, а они в стороне. Что вы знаете, теперь же инфаркт лечит. Инфаркт не лечит, его отмечают. Отметили и живи, если выживешь. Как он не хотел брать на себя, а они ему, мы приказываем строй. Он говорил, я не имею права. Они говорили, мы приказываем строй. Он построил. Когда приехала ревизия, они говорят, мы не приказывали. Теперь он здесь, а они там. Куда вы сыпете наши цветы? Где он? Где Константин Дмитриевич? Константин Дмитриевич? О, вот он. Нет, это не... О, вот он. Ой, Константин Дмитриевич, и при жизни я вас искал. Вечно вас ищешь, вечно вас ищешь. Господи, спаси, помилуй. Суди нас, Господи, не по поступкам нашим, а по доброте своей, Господи. Товарищи, славный путь покойного отмечен почетными грамотами. Тут закончили, там заплакали. Тут заплакали, там разошлись. Цветы, венки, гробы, ямы, плач, вой. Беларусь задними колесами в цветах. Товарищи, всех ногами к дороге. Товарищи, разворачивайте. Раз черт его знает, чего больше, рождается или умирают. Какое нам дело, если нас так хоронят? Население. Мы население. Не смейте кушать, Марья Ивановна. Это же колбаса для населения. сетевые сосиски, комковатые публичные макароны, бочковые народные пельмени, страна вечно зеленых помидоров, жидкого лука. Для удобства пассажиров маршрут номер 113 переносится. Для удобства покупателей магазин номер 2 Лодовощторга закрывается. А оперируют они хорошо, только очень непрерывно. Так же, как и копают. Мы им подносим, они закапывают. Без простоев. Огромное поле. Все ямы на одном пяточке. Ибо, ах, ибо, удобно экскаватору, копателям, конторе, всем кроме нас. Как наша жизнь не нужна всем, кроме нас. Как наша смерть не нужна всем, кроме нас. Как нас лечат, как мы умираем, как нас хоронят. Все.
1: Юмор – это ремень безопасности, который спасает нас при аварийном столкновении с действительностью.
0: А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
3: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху под вращающимся синим микрофончиком есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
0: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы точно знаете, когда мы выходим в эфир, то на главной странице сайта Radio Fry смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимаете на наушники и слушаете нашу программу в момент ее выхода. А Марина продолжает.
3: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
0: Спасибо, Марина. На этом 1091 выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Либо Цухюрер, дамит «Радио Грюневели» ферабшидет зих. Ферантвартлих фюр дизендунг ист Геннадий Колмогоров. Дамит чус, он бис цум некст маль.
4: Скоро осень, за окнами август.